0: Капитан Фран.
1: Сменил вам сказал, как вы вам вылом. Вы смогли прийти к тебе, но фэлл, сэра, вам вылом, как вы ваш барайл стаун. Вам я милу фэлл, сэра.
2: Hey, back, back, back, gavel on, and fill it in.